0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92,6.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
1: 92,6 FM.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: замена. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, из высоты.

0: Горьки их нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на наш сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличный

0: приятным настроением и незабываемым вкусом мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin — это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее о Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплекс

0: Вкусный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радио. Комета. 92.

0: Дефис АКБ.ру. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Опт-дефис-АКБ.ру.
1: Опт-дефис-АКБ.ру.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
0: Копейка рубль бережет.
1: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
0: Закрома Родины.
1: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член общественной палаты. В Следственном комитете России призвали запустить специальный сервис с проверенными вакансиями, который поможет бороться с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. Зампред подчеркнула, что подростки нередко сталкиваются с нехваткой карманных денег, из-за чего пытаются найти источник дохода. При этом особенно часто они обращают внимание на более быстрые и легкие способы заработка, однако несовершеннолетние не понимают, какие риски за ними. При этом ситуацию осложняет тот факт, что во время учебы школьникам оказывается трудно найти подходящий им график. «Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних».

подростков 65 и пользователей в возрасте от 18 до 24 лет 83%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и

0: джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Маячок Комета.
1: Поехали!
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play, но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в RuStore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps и других альтернативных магазинах приложений. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
0: Радио Комета 92.6.

0: Радио Комета. 92,6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Я не просил бы ни добра, ни внимания. Мне вообще не нужно было бы что-то просить. Все понимали бы, даже не слова, а не мой мурч.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему.

0: улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. К ним относятся педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ученые, а также сотрудники, занятые на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель университета имени Кутафина Анастасия Колодяжная. В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск свыше 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Эксперт отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды не менее 30 дней, а педагоги от 42 до 56 дней. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени Сенека уже в этом году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Робот от компании RealBotics стоимостью почти 60 тысяч долларов будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Дорожные новости.
2: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета». И телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Ну, я вот заступил на смену, и я сегодня с вами целый день. Я сегодня буду и в обед, и вечером в программе «Вечерний Чехов». Так что будем вместе крутить ваши заявки, приветы и пожелания. Но поскольку я вчера был выходной, а мой выходной совпал с моим днем рождения, вот я сегодня получил подарок от моей коллеги Зули. И она пишет: «Игорь, с днем рождения, пусть жизнь твоя будет такая же, как этот мед». И у меня тут целая банка липового меда. Зуль, большое спасибо. И, естественно, мед — это такая штука, которая лечит, так сказать, любое заболевание. Ну, почти, скажем так, да. Главное, в правильных дозах его употреблять. Ну, в общем, это знак того, что, так сказать, мы все будем здоровы и счастливы, и жизнь будет наша чуть-чуть слаще. Композиция «Знак» в исполнении группы «Софтбейс» откроет наш рабочий полдень. Дальше будет группа «Два океана», композиция «Аэропорты». Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Пишите, звоните. Я буду с удовольствием читать ваши заявки, приветы и пожелания. Вот. Звезды мне тоже вчера кое-что прислали, так сказать, свои поздравления. Поэтому те, кто прислал, сегодня прозвучат в эфире «Радио Комета» 92.6 FM Чехов. Итак, начинаем. «Ace of Base» и «Два океана». Далее реклама. И до 14.00 сегодня в первом блоке я, а потом вечером продолжим.
0: Рабочий полдень на «Комете».

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: среда, и я сегодня с вами целый день. Буду сегодня в программе также «Вечерний Чеков», поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. О датах сегодня мы поговорим. Но могу сказать, что среди моих поздравителей вчера была моя сведущая Микаэла Росс и группа «Арабески». Но они вот у нас первыми, пожалуй, для всех, ну и для меня тоже споют. Композиция называется «Лети высоко, бабочка». В общем, для всех группа «Арабески». Дальше «Молния» в исполнении Димы Билана. Реклама еще впереди будет, «Двигатель торговли», поэтому присылайте ваши заявки и приветы, и пожелания до 14.00 сегодня в первом, так сказать, моем эфире. Ну, а вечером во втором мы продолжим, также будем с вами развлекаться и делать вместе эфир радио «Комета». Итак, «Арабески», Дима Билан, и дальше по нашему и по вашему списку.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Радио «Комета».
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я прихожу к самой приятной части нашей передачи, к вашим заявкам. Вот Татьяна пишет: дорогой Игорь, поздравляю вас с днем рождения. Желаю всего наилучшего в вашей жизни. Поставьте, пожалуйста, для себя на вкус песню «С днем рождения». Вас постоянный слушатель Татьяна. Аллегрову поют, еще кто-то, не помню, «С днем рождения». Да, Аллегрову поют, но если уж вы как бы предложили мне, так сказать, вариант, то я, наверное, продолжу, так сказать, презентовать звезд эстрады за рубежом. Кто мне прислал вчера поздравления, это Ники Френч, британская певица, которая выступала за Великобританию в 2000 году, когда наша Алсу заняла второе место, Ники Френч заняла 14-е, вот, но у нее в 96 году вышла хорошая пластинка, потом еще какая-то одна была, но, в общем, она сейчас работает еще с одним подшифтным нашим артистом, диджеем голландским Мэттом Попом, сочиняют они классные танцевальные песни, ну, а я, наверное, поставлю композицию «Никогда не унывай», «Не унывай», «Не унывайте», не унывайте, будьте с хорошей всегда музыкой веселой, вот, и будьте счастливыми, вот. Ну, а что касается Аллегровой, то после рекламы Ирина Аллегрова, это такая ответочка моя для всех, у кого сегодня день рождения, поэтому я от себя, так сказать, вас всех поздравлю. Итак, Ники Френч, которой тоже большое спасибо, надо ей будет фоточку прислать. Вот, в московском магазине я нашел ее одну пластинку, правда, сингл, не виниловую, ну, виниловую, да, но только с одной песней, вот, поэтому пришлю, так сказать, побалую человека, и пускай ей будет приятно, потому что мне было приятно вчера, она с утра пораньше была самая первая, я думаю, что она просто выгуливала своего кокер-спаниель вчера. Она завела себе такую собачку классную. Вот она у нее такая вот часовая дома все время. И я думаю, вот она, наверное, просто с

0: сестра меня так первая и поздравила. Ники Френч, спасибо, Татьяна, большое. И далее реклама, после чего будет Диджей Грув, и мы плавно будем закругляться в этом часе. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Ну, заявка новая у нас. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Поставьте, пожалуйста, песню «I want you». Швейцарский диджей.

0: Ну, мы плавно переходим в следующий час. 8-916-244-00-44. После выпуска новостей встретимся.
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.

оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель университета имени Кутафина Анастасия Колодяжная. В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск свыше 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Эксперт отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды не менее 30 дней, а педагоги – от 42 до 56 дней. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени Сенека уже в этом году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Робот от компании RealBotics стоимостью почти 60 тысяч долларов будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, с силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Радио Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. У меня заявка была от Сергея, который пишет: «Добрый день, Игорь, с наступившим днем рождения. Всегда приятно вас слушать и позвучить познавательно. Мои заявки: Бутузов, Бриллиантовые дороги, Дамблан до утра. Забери меня, Виктор Салтыков». Точнее, Марфа, забери меня, Виктор Салтыков, мимоходом. Все это уже, как говорится, на вертаке. Вот, но я сейчас, как говорится, уже половину сделал, Сергей, да? А дальше перехожу еще раз к Виктории, которая попросила композицию еще раз. Вот, пишет: «Поставьте, пожалуйста, еще песенку Easy Come, Easy Go, Soundwave и Sugar Jesus. Спасибо». Так, Виктория, значит, тогда вас пропустим по-джентльменски с Сергеем, да? А Сергей дальше будет у нас Марфа и мимоходом, это уже после рекламы, Виктор Салтыков. 8-916-244-00-44. Между тем, в радиокалендарь я сегодня загляну, я уже сегодня там кое-что для вас приглядел. Так что не отходите от радиоприемников, а лучше заказывайте свои любимые песни, поднимайтесь настроение.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

хочу этих мелочных сцен. Я не хочу идиотских обид после моих бесконечных измен. Сердце твое ни о чем не болит. Впрочем, ты меня одного не простишь.

Да и ты сама мне не нужна. Сотни поклонников дарят цветы и намекают на личную жизнь. И говорят: милая, ты же звезда, но откажись от меня, откажись.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Между тем, рабочий полдень продолжается, и я, естественно, отмечаю тех, кто меня вчера поздравил с днем рождения. Но, в общем, что хочу сказать. Группа Tight Fit, британское такое трио 80-х, да, на фирме Blackanton выходила их пластинка, и я вот никогда, ну, имея в школе, так сказать, мне там моя одноклассница давала слушать ее, вот, я ее слушал, и я никогда не думал, что эти ребята на картинке станут моими знакомыми, вот, поэтому вот они меня поздравили вчера, поэтому я, конечно же, ответ им сейчас послал в виде тоже фотографии. И, конечно же, композиция «Электрик» с их последнего альбома мы послушаем. Поэтому, ребят, большое спасибо, Денис, Ники и, естественно, Стивен. Я вас благодарю, что вы меня тоже не забываете. Поэтому мы с вами крутим вашу замечательную диско-музыку. Поэтому, ребята поют сейчас для вас, поэтому группа Tight Fit. А если вы увидите пластинку, купите. Вот это Игорь, его знакомые, скажете. Вот, с радио «Комета». Поэтому диск старый, ходит 82-го года, но это памятная пластинка, потому что они были невероятно популярны на тот момент в хит-парадах всего мира. Итак, Tight Fit, и вот уже звонок от Зульфии. Поэтому сейчас мы будем, соответственно, Зульфия слышу, и поэтому сейчас будем работать с твоей заявкой. Между тем хочу сказать, что сегодня день мозга, да, и день трудоголика, вот, как бы, да, день трудяги, да. И, конечно же, физически можно работать, да, но, тем не менее, есть еще и умственная работа. Вот мой редактор сейчас умственно работает, Артем сидит головой, думает, поэтому вот работа разная. Есть физическая, есть умственная, и может устать от

0: того я друг, и о то я другой. Поэтому «День мозга», композиция «You on my mind», «Ты в моих мозгах», группа «Swing Out Sister», тоже британцы. Но мне они тоже, кстати, нравятся. И вот было бы здорово тоже с ними подружиться. Итак, «Tight Fit» и «Swing Out Sister», 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень. Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем у меня заявка от Зульфии, которая пишет и говорит: приветствую, поставь, пожалуйста, песню «Подруга». Если не ошибаюсь, поет Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Да, точно, точно. И я следую за солнцем, и моя Лянгель, да. Но, Зульфия, спасибо, что напомнила. Я думаю, кого бы нам пригласить еще в звездный круг музыкального глобуса, да, на радио «Комета». Наталья Подольская. Надо ее как бы нам найти. И еще раз с ней поближе познакомиться. Что-то как-то, тем более, имела счастье с ней пообщаться. Я думаю, я ей все напомню. Поэтому думаю, что она не откажется присоединиться к звездному составу музыкального глобуса. Но Регина Тодоренко, ну, может быть, и ее тоже. Вот, поэтому у Натальи Подольской шансов все равно больше, по-любому. Вот, и заявка тогда для тебя, точнее, их две. И, не отходя от кассы, играю это прямо сейчас. 8-916-244-00-44, у вас примерно 12 минут.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень на комете.
6: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
5: 8-916-244-0044.
6: Рабочий полдень на «Комете».
0: Радио «Комета». Рабочий день. Полдень.
7: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
8: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но это еще не все, потому что мы с вами встретимся вечером. Между тем, может быть, сегодня у кого-то день рождения. Я всех поздравляю. Вот у нас у Артема сегодня, у нашего редактора музыкального, день рождения.

0: Я его поздравляю с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья. Кланяйтесь, кланяйтесь, кланяйтесь. Спасибо, спасибо. Вот. Ну, я, насколько знаю, такой знатный рокер со стажем, да? Со стажем рокер. Любит рок-музыку. Играют они у нас здесь в студии. Отдельная студия, где играют наши музыканты. Поэтому ходите на их концерты. Поэтому он рокер, он рокер. Но родился он в один день с Мирей Матье. Мирей Матье – это знатная певица, которая, ну, я думаю, что она и рок послушает. Если ее пригласить, мне кажется, она послушает. Сядет и послушает. Дабы музыканты, они играют разную музыку, все они коллеги. И поп-музыка, и рок, все они должны друг друга понимать. Понимать. У каждого свой стиль. Вот. Поэтому я ему сейчас французскую эстраду заведу, и я его проинформирую, чтобы он знал, что у него день рождения с Мирей Матье. С Мирей Матье. Вот у меня день рождения с голландским певицем Така, который поет песню «Путин, он зриц». Вот. Я ему вчера звонил, я говорю, и трубку он не взял. Я говорю, что делаешь? Он на кухне, говорит, шашлык жарю. Я говорю, может быть, тебе придется петь заставят еще, поэтому вы там поаккуратнее с шашлыками. Вот. В общем, вот так вот. Но я поздравляю всех, у кого сегодня день рождения. Артем, еще раз днем рождения. И композицию «Чао, бамбино, сори» я, пожалуй, для вас сейчас и заведу, вот. Ну, а мы встретимся сегодня вечером, как говорится, еще не вечер, будем крутить музыку. Программа «Романтика» сегодня тоже, я тоже весь в ожидании с Иваном, поэтому мы сегодня будем, так сказать, втройне принимать ваши заявки. Вечером после 6 встречаемся, 8-916-244-00-44, готовьте ваши заявки, приветы и пожелания, и будем, как говорится, развлекаться аж сначала до 8, а потом и до 10 часов. Итак, Мирей Матье, «Чао, бамбино, сори», а я вам говорю тоже «Чао», иду на обед, и до встречи вечером. С вами был Игорь, и не прощаюсь, пока.
1: Рабочий полдень на комете.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай в одностороннем порядке первым открыл безвиз для граждан России на срок до 30 дней в рамках пилотного проекта. С 1 декабря Россия ввела зеркальный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации и сохраняет упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Я так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-5960. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Привет! Мой группа Арабески. И вы слушаете

0: Комета.
1: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студию микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.

Из Москвы сама, а мое сердечко стонет, я схожу с ума. Губки бантиком, прическа в точь Мирей Матье. Платье черное на шее светится Картье.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые слушатели, оказывается, 70% российских айтишников подумывают о смене работы. Главные причины – выгорание, потолок в карьере и, конечно, желание зарабатывать больше. Сейчас средняя зарплата в IT – около 180 тысяч рублей. Но сами специалисты рассчитывают примерно на 250 с лишним. При этом аналитики заметили интересный тренд. Соискатели стали спокойнее смотреть на рынок и уже не так требовательны к новым работодателям. Видимо, стабильность сейчас важнее идеальных условий.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу под хиты на любимой волне.
2: Прием пищи важен, как ни крути дверцы холодильника. Существует мнение, что не очень-то хорошо есть и параллельно смотреть телевизор. Если не хотите переедать, то во время еды выключайте ящик. Но делайте громче радиоприемник.
0: Радио «Комета». Реклама.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. «Автоэлектрик». Автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина.

0: Город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Может, когда-нибудь ты догадаешься, что держишь в руках.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Музыка улетела, но, как всегда, обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Порой в жизни не хватает горючего. Не того, что наливает в бензобаке. Этакой движущей силы, которая разгоняет внутренний драйв и увеличивает количество адреналина в крови. Это своего рода мотивация для следующего шага. У каждого она своя. Одному человеку нужен для этого отпуск, чтобы после восстановления сил приступить к очередному проекту. Другому человеку важно, чтобы его не трогали. А третьему, вероятно, необходима креативная обстановка и творческий коллектив. У каждого свои требования и условия.

0: Лето автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Комедия.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Время очень торопится, порой десятками лет. Общий смысл остается прежним. А ведь раньше все было намного проще. Лучше вспомнить что-то очень нейтральное, про хорошее настроение. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
0: Радио «Комета».

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредитного договора. Документ внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ноябре 2025 года. Кредитор при подписании заемщиков индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй, а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора.

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев разъяснил, что страхование по ссылке и объявленная ценность являются ключевыми инструментами для получения компенсации в случае утраты или повреждения почтового отправления. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT. Первым шагом при потере по ссылке должна стать письменная претензия перевозчику, которую для Почты России можно подать в течение 6 месяцев со дня отправки через приложение или сайт. Хрулев пояснил, что порядок подачи претензий для Почты России закреплен в федеральном законе о почтовой связи, и на ответ по внутрироссийским отправлениям у оператора есть 30 дней. И в завершении выпуска: российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс 26 июля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-28» после экспедиции на Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Экипаж активно готовится не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни, в том числе к воздействию земной гравитации, сообщили в госкорпорации. Напомним, «Союз МС-28» прибыл на Международную космическую станцию 27 ноября 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Завершаем очередную музыкальную главу и переходим к информации. Я тут узнал, как сохранить концентрацию при монотонной работе. Оказывается, рутина может серьезно снизить продуктивность и концентрацию внимания. По словам психологов, при выполнении только неинтересных задач падает эмоциональный отклик и работоспособность. Нам советуют чередовать скучные обязанности с более творческими и увлекательными. Если такой возможности нет, то поможет физкультура на регулярной основе. Это сохраняет ясность ума и концентрацию. Берем на карандаш.
1: Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: привычные мелодии скоро вернутся, а сейчас перейдем к размышлениям. Днем ты один человек, а ночью совершенно другой. С чем это связано? Вопрос, конечно, интересный. Просто внешние обстоятельства, будь то ночь или день, вызывают у тебя определенные эмоции. Солнечный день радует, дождь заставляет грустить, а ночь чаще помогает прислушаться к себе.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: 92,6 FM.
1: Говорят, что если найти себе работу мечты или учебу по душе, то у нас не будет ни одного рабочего или трудного дня. Но от рутины все равно не уйти, как бы то ни было. О которой я вам расскажу как-нибудь в следующий раз.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: В эфире «Мудрости социальных сетей». Если устал, отдохни. Вот только отдых. Для одних это диван с телевизором, для других – активности. А, например, для меня – это смена деятельности.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ВКонтакте полностью переходит в доменную зону .ru. Социальная сеть ВКонтакте объявила о переходе с международного домена .com на российский .ru. Разработчики сервиса также рассказали, как осуществить так называемый переезд на пользовательском ПК. 16 июля пользователи ВКонтакте начали получать уведомления о переходе с адреса vk.com на vk.ru. Компания заявила, что это все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее. Никаких изменений в дизайне и функциональности соцсети в связи с переездом не произошло. Соцсеть ВКонтакте завершает переезд на российский домен веб-адрес vk.ru. Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru, проинформировали в пресс-службе ВКонтакте. Мобильная версия ВК продолжила работать в обычном режиме, а при первом входе через браузер на новый домен пользователям рекомендуется сменить фрагмент .com на .ru прямо в адресной строке. После этого дальнейшее перенаправление будет происходить автоматически. Нововведение совпало по времени с удалением клиента ВКонтакте из Google Play. Но официально о связи этих событий пресс-служба соцсети не заявляла. Мобильный клиент ВК для платформы Android по-прежнему доступен в Рустор, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Get Apps и других альтернативных магазинов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
4: Дорогие слушатели, тут новость подоспела. Оказывается, только за июнь банки выдали больше миллиона новых кредиток. Это на 20% больше, чем год назад. А за весну и начало лета мы с вами оформили 4 миллиона пластиков. Но расслабляться рано. Банки все же осторожничают. Выдают кредитки почти в два раза меньше, чем пару лет назад. И по-прежнему жестко проверяют кредитную карму. Так что прежде чем бежать за новой картой, убедитесь, что с вашими прошлыми долгами все хорошо. Ну а что касается меня, то я поставил себе самозапрет на кредиты через госуслуги, чего и вам советую.

0: обстоятельства могут сыграть с нами злую шутку. Они готовы увести себя в долгожданное путешествие. Только потом не жалуйся. Обыкновенная психологическая ловушка. Когда, например, в детстве ты мечтаешь повзрослеть. Думаешь, что будешь себе полностью принадлежать. Черт с два. Взрослые часто мечтают вернуться в детство. Вывод напрашивается такой. Хорошо там, где нас нет. Как-то так.
1: Радио Комета. 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: друзья. А вы знали, что за всю жизнь человек суммарно обходит Землю почти 4,5 раза? В среднем человек за сутки делает 7500 шагов. При этом средняя продолжительность жизни в некоторых странах может составлять около 80 лет. Опираясь на эти данные, можем сказать, что за всю жизнь вы можете пройти почти 180 тысяч километров. Такое расстояние позволяет обойти Землю по экватору почти 5 раз.
1: Stand by all systems.
2: Радио Комета. 92,6.

Друзья, у меня отличные новости для тех, кто на «ты» с коньками и шайбой. В России официально появился День хоккея. Его будут отмечать ежегодно, 22 декабря. Президент России Владимир Путин уже подписал указ. Главная цель – чтобы хоккея в нашей стране становилось больше.

0: Указ уже вступил в силу, так что 22 декабря смело вписываем в календарь. Готовим клюшки и форму. Лед не перестает ждать, даже летом, на специализированных стадионах.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: We love the same guy. Don't it make you sad? Don't it make you

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Слушаешь знакомую музыку и понимаешь, что так честно проживать сюжеты музыкальных композиций может только искренний человек. Раньше я считал, что главная особенность артиста — это самоирония. Теперь к этому добавляю искренность, которую...

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42. 8-925-180-42. Парикмахерская «Позитив».
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.
3: Всем большое спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Аривидерчи.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член общественной палаты. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» стартует на радио «Комета». Меня зовут Игорь, я уже вернулся с обеда. И, в общем, что могу сказать. Я сегодня с вами буду до 20.00. И ожидаем программу «Романтика» с Иваном сегодня. Поэтому заявок должно быть больше, по идее, на самом деле, как я всегда прогнозирую в среду. Вот, поэтому телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Почитаем ваши заявки, передадим привет и пожелания, посмотрим наш радиокалендарь, что мы там днем не договорили. Поэтому сейчас Михаил Бублик и Ольга Зарубина прямо сейчас. Присылайте ваши заявки, поздравления путем обычного смс-очки

0: Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов плавно перешел в следующий час, 19.09 на часах. У меня заявка от Виталия, который просит композицию «Эгоистка» для своей девушки Эльвиры. Поставьте, пожалуйста, для моей девушки Эльвиры девушку по имени Зиверт с композицией «Эгоистка». Ставим «Эгоистку». Дальше реклама, после чего заявка еще от Сергея, который заказал аж четыре песни. Ну, хорошие песни, вы все их знаете. Но это все после рекламы. В общем, для Эльвиры от Виталия прямо сейчас «Эгоистка».
1: Вечерний Чех на Радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Второе июля, среда. Вечерний Чехов продолжает свою работу в лице Игоря и, так сказать, моих соведущих артистов, которые сегодня в плейлисте «Радио Комета». Поэтому сегодня, если у кого-то есть желание поменять наш трек-лист, 8-916-244-00-44, вы можете прислать свои заявки, поздравления, пожелания по этому телефону. Вот, поэтому сейчас такая коллективная заявка для друга Александра Гончарова. Просят композицию «Finally Free» Ноэля Хорана. Вот, коллективная заявка для Александра Гончарова. Хорошо, Finally Free сейчас будет Ноэль Хоран. Дальше, если у кого-то есть желание, присылайте свои заявки на песню 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: 92,6 FM.
1: Вечерний «Чехов с Игорем» продолжается. Между тем, я хотел бы перейти к сегодняшним новостям, новостям интернета. Что сегодня пишут? Ну, вот венгры решили сегодня быть такое сообщение, которое, соответственно, наверное, наши средства массовой информации как-то перепечатали, перекопировали. Не знаю, что это, почему это заинтересовало, но на самом деле тема такая. Дети, которые выросли и стали взрослыми, и стали большими людьми. Вот так вот. Из этой темы. Значит, глава правительства Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что супруга экс-премьер-министра Виктора Орбана, с которым он сейчас борется, да, Анику Левей, кричала, вернее, нет, не кричала, качала его, когда Мадьяр был малышом и бывал на работе своего отца. Напоминаю, что Аника Левей, супруга Виктора Орбана, когда-то работала на юридическую компанию отца Петера Мадьяра, да, вот, и, естественно, она работала там и сказала, что она общалась, как сказать, с ним на «ты», естественно, да, вот, ну и сейчас тоже на «ты», потому что во время работы адвокатом она, так сказать, как Петер Мадьяр говорит, меня часто вот брала в руки, качала и как-то успокаивала. То есть получается так, что помимо работы в адвокатской компании, у нее было у обязанности, то есть еще работать. Ну а если придет, так сказать, ребенок, так сказать, вот этот премьер-министр, который вырос, так сказать, дядька вымахал, да, к папе туда, в контору, да, то, естественно, Аника должна была, так сказать, присматривать за ним, чтобы там не нашалил, ничего не раскидал, не поломал. В общем, находилась она тогда на стажировке, и, в общем, ей туда еще впаяли такой обязанность, чтобы она еще за ребенка присматривала. Ну, дело такое, житейское, как говорится. Петер Мадьяр уже вымахал под 2 метра роста, как говорится, да, большой дядька уже стал, да. Так что уж, я думаю, вспомнят, так сказать, и забудет какие-то колкости в адрес семьи премьер-министра Виктора Орбана, дабы за ним присматривали, чтобы он там не упал, и ногу не сломал, и головой не ударился, и поэтому, так сказать, стал человеком, как говорится, да? Вот. Итак, что касается венгерской эстрады, то мы сейчас послушаем «Наги Боги» и «Дэша». Песня с венгерского, как я перевел бы, «Я сейчас в порядке». Ну, Петер Мадьяр, да. Петер Мадьяр сейчас вообще в порядке, скажем так. Начальник страны, вот, и верховодит там по полной программе и естественно, разбирается там с этим своим правительством. Вот. Дальше заявка от Сергея, который попросил композицию Рики Мартина «Тимати Форева». Сейчас, прямо сейчас это все и будет. Ну, а поскольку мы уже потихонечку подходим к завершению вечернего Чехова и ожидаем программу «Романтика», я, во всяком случае, вот ожидаю, включил радар, и мы ищем Ивана, так сказать, и со спутника ищут, где он у нас там есть. Ну, я думаю, что он скоро будет. Вот, поэтому всем привет из Венгрии, от семьи Виктора Орбана, Петра Мадьяра, от «Радио Комета» и от меня. Ну, и от артистов тоже.
0: На «Радио Комета».

0: Чехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: It's another one of them bad boy classics. It's your boy Mario Winans.

0: 92,6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Время отведенное программе «Вечерний Чехов» заканчивается. Я вас передаю в заботливые руки Ивана. Он уже здесь, прям вот он рядом.
3: Добрый вечер, любимый город Чехов. Добрый вечер.
2: Услышали? Вот все, теперь я спокоен. Теперь я могу спокойно передавать эстафету моему коллеге Ивану и за стаканчик гранатового сока, так сказать, усесться. Вот. Ну а мы с Полин Генри, который меня тоже вчера поздравил с днем рождения, оставляем вас. Вот. И прощаюсь с вами до пятницы в программе «Рабочий полдень». Все, до встречи, а Полин Генри вас поприветствует за меня. Всем доброго вечера и хорошего времяпровождения с программой «Романтика». И желаю всем хорошего настроения.

0: Комета. Дорожные новости.
1: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Ох. Пришел. Друзья мои, добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. За бортом радио

0: Заторы. Ну и под старой Симферопольки тоже заторы. От Деткова до деревни Чепелева тоже. Так что, друзья мои, набираемся. Друзья автомобилисты, набираемся. Терпение, еще раз терпение. Слушайте радиостанцию «Комета». Если есть чем поделиться, пишите на Макс или на обычный телефон. Номер все тот же 8-916-244-00-44.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вот бы взять и распустить, да смотать в клубочки и по-новому связать все свои годочки. Где бы мимо бы пройти, где остановиться, все несчастья обойти, счастьем поделиться. Только Богом не дано нам такой свободы не смотать, не размотать прожитые годы. Друзья мои, цените каждый миг, каждый вдох, каждый выдох. 8-916-244-00-44. Не надо рисковать. Пишите, звоните. Будем оформлять ваши музыкальные заявки. Приветы, пожелания, признание в любви. Приветы.

0: еще один день в раю с композицией в исполнении Фила Коллинза. Успокойтесь, вдохните полной грудью, слушайте радиостанцию «Комета». А если хотите услышать свою музыкальную заявку, вы знаете, что делать. Набирайте своими натруженными пальчиками прекрасные циферки под названием 8-916-244-0044 и действуйте.
1: Радио «Комета».
0: А вот и Константин попросил группу Queen, которая звучит на волнах 92.6 FM.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Да ну нафиг этот график!
2: Ох, среда, среда, с половиной рабочей недели, конец ног. Кто? Да-да, 20.25 на «Кометовских». Счастливы всем дороги от точки А до точки Б. Кто слушает радиостанцию «Комета» вдвойне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6.

написала нам Нина, 75, Олегу Михайловичу Газманову, и попросила композицию «Исаул», которая звучит на волнах 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Культурная столица России. Северная Венеция. Город на Неве. У Санкт-Петербурга так много имен, что нам не по силам все их перечислить. Как известно, город основал в 1703 году Петр I. С 1712 по 1918 годы Петербург был столицей нашего государства. С 1914 по 1924 был переименован в Петроград, а с 24 по 92 известен как Ленинград. Санкт-Петербург сравнительно молодой город, но на его долю выпало огромное количество исторических событий. Город был центром трех революций. Блокада города во время Великой Отечественной войны длилась около 900 дней. Санкт-Петербург удостоен звания «Город-герой». Путеводитель. Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской Федерации, на побережье Финского залива и в устье реки Невы. Это крупнейший транспортный узел северо-запада России. На данный момент в Санкт-Петербурге 5 действующих вокзалов, среди которых и Витебский, самый первый вокзал в России. Также в Петербурге есть морской и речной транспорт и международный аэропорт Пулково.
1: Исторический телеграф. В 1762 году, когда строительство Зимнего дворца было закончено, площадь была захламлена строительным мусором. Император Петр III смог избавиться от него простым и оригинальным способом. Он приказал объявить народу, что каждый желающий может взять с площади все, что угодно, бесплатно. Через несколько часов вся площадь была расчищена. Высота Александровской колонны 47,5 метров, вес около 700 тонн. И она ничем не закреплена, держится на постаменте исключительно под тяжестью своего веса. Из-за этого поначалу жители города обходили ее стороной. Тогда автор монумента начал ежедневно прогуливаться возле колонны, чтобы убедить горожан в безопасности своего сооружения. В Петербурге 68 рек, каналов и протоков, образующих 42 острова, 580 мостов, в их числе 20 разводных. Петербургский метрополитен самый глубокий в мире, а протяженность трамвайных рек

0: Рейсов в городе составляет более 600 километров. Последний факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
1: Как красиво! Едва ли в мире наберется десяток городов, способных похвастать таким количеством достопримечательностей, как Санкт-Петербург. Бесчисленные музеи, театры, усадьбы, дворцы, парки и памятники – все до единого удивительной красоты и истории. Под патронаж ЮНЕСКО взяты не отдельные здания, а весь исторический центр города. Кроме того, в Петербурге есть храмы 42 конфессий, включая удивительную мечеть с фарфоровым куполом, единственный в Европе буддийский монастырь и одно из самых красивых капелл Мальтийского ордена. После такого архитектурного великолепия нам понадобится передышка. Отдохнем мы на просторах острова Сахалин. Там, на неведомых дорожках. Радио Камин.

0: Вот и пролетел первый час романтики на радиостанции «Комета». Один час пролетел, следующий через мгновение. 8-916-244-00-44. Не теряйте мгновение, пишите.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: На улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: А музыкальная заявка от Сергея. Иван, доброго вечера. Хочу попросить Еву Польну с композицией «Парни не плачут». Она в эфире, друзья мои. Сергей.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Радио «Комета». 92,6

из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

Бамбалео, бамбалео. Да, некоторые друзья спрашивают, почему ты так удивительно спокоен? Что принимаешь? Все как есть, только не читаю новости и не смотрю телевизор. Ну, телевизор я смотрю только, ну, посмотреть какой-нибудь хороший, классический, русский, российский фильм. А так, новости стараюсь не читать.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Ох, последняя такая композиция, заключительная в этом эфире. Специально для себя поставил. Ну и для тех, кто любит саксофон. Не превращайте свою книгу жизни в жалобную, друзья мои. Многие любят так немножко пострадать, это удобно. Многие вообще люди предпочитают именно страдать, потому что счастье требует усилий. Счастье не птица, его не ловит. Вот все в детстве были счастливыми, ну практически абсолютно все, потому что не было никаких таких вот преград жизненных. Потом вот пошло. И у кого детский сад, школа, ПТУ, колледж, институт, отношения с противоположным полом. Надо всегда бороться за счастье. И заходя в чью-то жизнь, делайте так, чтобы там стало лучше, чем было до вас. Всем удачи. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире «Комета». 92,6 FM. Услышимся. А я улетел.

0: Чехове 22 часа.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Владимир Путин заявил, что граждане должны получать приобретенные квартиры и дома в установленные сроки и надлежащего качества. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сообщил, что Кабмин принимает меры для того, чтобы россияне своевременно получали жилье, за которое уже заплатили. В ответ президент подчеркнул, что недвижимость должна передаваться не только без задержек, но и соответствовать требованиям по качеству. Кроме того, Путин отметил эффективность программы семейной ипотеки, назвав ее одним из важных инструментов поддержки граждан.
1: Копейка рубль бережет.
2: Пенсии во избежание их обесценивания необходимо индексировать не один раз в год, а ежеквартально по текущему уровню инфляции. Такое мнение выразил депутат Сергей Миронов. Индексировать пенсии по уму надо ежеквартально, потому что когда раз в год они индексируются, это мы берем инфляцию прошлого года, а пенсионеры покупают по инфляции этого, которая несравнима с тем, что было в прошлом году, цитирует депутата ТАСС. Как пояснил Миронов, индексация пенсии раз в квартал даст возможность учесть текущий уровень инфляции.
1: Закрома Родины.
2: Минпромторг России рассматривает возможность распространения действия механизма российской полки после его запуска и на детские товары. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Требование о российской полке, как пояснил Куликов, обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю продукции российских производителей на полках, торговых сетях и на маркетплейсах. После запуска механизма мы проработаем вопрос его распространения на детские товары, отметил он. По словам Куликова, преобладание на полках импортной продукции наблюдается во многих сегментах, в связи с чем Минпромторг работает над созданием более благоприятных условий для российских предприятий. Например, в текущем году прорабатывается возможность запуска ряда пилотных механизмов поддержки. Речь идет о продвижении детских игр на маркетплейсах и субсидии на производство детских игрушек с анимационными образами. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Stand by all systems.
4: Радио Комета.
3: Комета.
4: 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Четыре яростных чувака в кожаных куртках вышли на сцену. Это было потрясающе, как будто гестапо ворвалось в комнату. Это были точно не хиппи. Потом они отсчитали начало песни, и на зал обрушился взрыв шума. Людей физически отбрасывало назад. Так описывает одно из первых выступлений группы Рамонс автор книги «Прошу, убей меня» Лэнс Макнил. Та самая песня называлась «Blitzkrieg Bob», и именно с нее началась история группы. Это была первая выпущенная ими песня, но далеко не первая написанная. У группы уже была где-то половина материала, вошедшего впоследствии на дебютный альбом. «Blitzkrieg Bob» же они сочинили как обращение к фанатам после пары первых выступлений. Фанаты появились быстро, в тот момент Рамонс были чем-то абсолютно из ряда вон. Зрители первых концертов сравнивали их с «Битлз», и не зря. Не случайно же группа взяла себе имя в честь Пола Маккартни, который на заре карьеры называл себя Рамонс.

В отличие от многих других песен Рамонс, «Блицкрик Боб» вообще непонятно про что. С одной стороны, про толпу фанатов, готовую к бою. С другой, находились умники, которые трактовали, что песня про нацизм. Но, скорее всего, особенно учитывая, что изначально она называлась «Animal Hop», все это про то же противостояние собственному.

сети можно найти ролик, как панк-рок-боевик исполняют роботы. А группа Pennywise поет ее с детьми. Оригинал эту неуемную детскую энергию подразумевал, поэтому кавер получился что надо.

0: На берегах Лапасни 23 часа.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

знаете, что каждый, кто трясет козой и орет во все горло под Smoke on the Water на концерте Паплов, на самом деле подпевает рассказу о сгоревшем казино, а самый известный риф всех времен и народов нагло украден у бразильской певицы Аструд Жильберто. Итак, в 1965 году

того, как Deep Purple отправились в Швейцарию записывать новый альбом, Джильберта записала песню под названием «Maria Quiet», где можно отчетливо расслышать знакомый проигрыш, только в ритме босановы. Мобильная студия, в которой предстояло записываться Deep Purple, принадлежала Rolling Stones и была оборудована по последнему слову техники, а этажом ниже располагался концертный зал, в котором в один злополучный вечер выступал Фрэнк Заппа и его группа The Mothers of Invention. А именно на их концерте кто-то выстрелил из сигнального пистолета и спалил все помещение дотла. Студию удалось спасти, а группе пришлось спешно искать, куда бы приткнуться. Из местного театра ее выгнали, поскольку шум мешал местным жителям, и в итоге пришлось всем мерзнуть в неотапливаемом помещении Гранд-отеля. Апокалиптическая картина дыма, стелящегося над водой Женевского озера, произвела на всех такое впечатление, что Роджер Гловер однажды проснулся со словами «дым над водой». Все решили, что это отличная строчка для припева и для названия, и быстренько набросали в рифму все, что я вам только что рассказал, не забыв и Заппу, и пистолет, и даже студеный отель. Только Астру Джильберта забыли. В одном интервью Ричи Блэкмор долго и путанно объяснял, что риф вообще-то взят из пятой симфонии Бетховена, сыгранной задом наперед.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

Мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все капитан.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть?
0: Вы слушаете Радио «Комета». 92.6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета 92,6 FM.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио «Комета». 92,6.